0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, не могу сказать, что прям морозный понедельник, но такой неприятненький.
0: Да, как будто бы мелкий снег, тебе не кажется?
1: Не знаю, видимо, я так долго на улице не находилась, но противненько. Будем откровенными, противненько. И как бы каждый раз дождь вот такой вот обильный был для нас не в первый раз. Все равно все плывет, все тонет. Поэтому, ребятки, сегодня следите не только за своей одеждой, но еще и за обувью. Я уверена, что не только Алматы накрыл такой циклон. Во многих городах Казахстана так себе. И мы вчера с подружками, кстати, у Алисы спросили: Алиса, какая завтра погода?
2: Она говорит: завтра в Алматы от 6 до 10 градусов
0: тепла. Кстати, я тоже спрашивала и обалдела.
1: Замерли. Я говорю: как это вообще? Она говорит: и немножечко дождя. Ну, собственно, да, как вчера он в 10 часов начался, так он до сих пор не закончился.
0: Но мы тут для того, чтобы вас предупредить, предупредить, чтобы вы одевались потеплее и пораньше выезжали на работу, потому что можно застрять в пробке, друзья. И, конечно же, включайте нас, Радио НС, ведь много чего интересного у нас для вас есть. Это классная музыка, много полезной информации и, конечно же, подарки, все для вас.
1: Не забудьте, кстати, улыбнуться, потому что, возможно, вас снимает скрытая камера так же, как у нас. И вообще от улыбки хмурый день светлее. Поэтому прямо сейчас на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС можно уже на нас посмотреть. Да. Приходите.
0: Мы вам машем, друзья, машем. И начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Добрый

0: друзья, начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш утренний плейлист.
1: Ну, а мы голосуем за них в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому прямо сейчас туда можно уже перейти. Там будет и песня, и голосовалка, и еще хэштег месяца «Октябрь 2026». Угу. Переходя по этому хэштегу, вы найдете все песни, которые уже прозвучали, ну и, конечно же, впредь еще прозвучат.
0: Да, и не забудьте, друзья, подписаться.
1: Точно, точно. Ну, а сегодня мы послушаем старого доброго Анатолия Цоя.
0: Да.
1: Это тот самый кореец из М-бэнда.
0: Ага.
1: Ну, многие знают его так. Кто-то наслаждается его индивидуальным творчеством, сольным, но...
0: С недавних
1: давно...
0: пор он еще и КВНщик.
1: Да, кстати. Но не так давно он объединился с экс-участником М-бэнда, также Артемом Кидом, и они записали песню «Кольцо на пальчик». Ну, все же вот это помнят. Она вернется.
0: Да. Это продолжение?
1: Ты знаешь, судя по звучанию, это вообще что-то другое.
0: Вау.
1: Ну вот прям совсем другое. Я до конца, признаюсь честно, не дослушала ни разу эту песню, но сейчас у нас есть с вами такая возможность.
0: Ну что, погнали. Артем Кит, Цой, «Кольцо на пальчик».
1: Поехали.

0: живенько, согласись. Mm-hmm. Это уже не то кольцо на пальчик, это уже взрослые,
1: взрослые мужчины. Да?
0: Да-да-да, уже.
1: Там уже каратик побольше.
0: Ну, посмотрим.
1: Ценник дороже.
0: Насчет каратиков и посмотрим, насколько зайдет вам этот трек. Голосуйте, друзья, в нашем телеграм-канале Радио НС. Ждем каждый голос. Каждый голос очень важен, за или против. Хотите ли вы слышать эту песню в нашем плейлисте?
1: Да-да-да, друзья, и не забывайте подписаться в наш телеграм-канал Радио НС. Ну, а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу-беш. И впереди я расскажу, можно ли побороть грипп, простудные заболевания позитивным мышлением.
0: Вау.
1: Не пропустите.
2: Шоу-беш. На Радио НС.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко. С вами доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, можно ли побороть грипп позитивным настроением?
1: И что?
0: Ученые из университета Ноттингема выяснили, что хорошее настроение реально помогает организму быстрее справляться с болезнью. В исследовании пациентов с гриппом оказалось, что позитивный эмоциональный настрой ускоряет выздоровление и укрепляет иммунную систему. Те, кто сохранял бодрость во время лечения, восстановились намного быстрее, а их иммунитет укрепился примерно на 15% в дальнейшем. Представляете?
1: Какая прелесть.
0: Вот только вот как сохранять хорошее настроение при температуре 39, ученые пока не объяснили.
1: А вот при температуре 40, там все понятно. Тебя просто глючит, и тебе так хорошо.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Точно.
1: Но впереди у нас гороскопы, там наверняка тоже все хорошо. Не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: Ну что, 7 часов и 24 минуты уже в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 5 октября, понедельник.
2: Итак, Овны, сегодня вы сможете спокойно разобраться с вопросом, который раньше вызывал споры. Окажется, что убедительный ответ не всегда требует долгих объяснений.
1: Тельцы, понедельник порадует вас приятной покупкой или выгодным предложением. Иногда удачное приобретение – это не то, что давно искали, а то, что вовремя попалось на глаза.
2: Близнецы. Сегодня случайная встреча может обернуться интересным знакомством. Не исключено, что этот человек еще не раз появится в вашей жизни.
1: Раки. Кто-то предложит вам помощь, от которой обычно вы бы отказались. На этот раз попробуйте принять ее и убедитесь, что вместе действительно проще.
2: Львы. Сегодня вы почувствуете прилив вдохновения. Даже обычное дело получится выполнить с особым удовольствием, если добавить в него немного собственного характера.
1: Девы. Небольшая заминка в начале дня не помешает вашим планам. Более того, она может уберечь вас от лишней суеты и привести к удачному результату.
2: Весы. Понедельник подходит для откровенного разговора, который давно назревал. Вы сумеете сказать о важном тактично, но при этом не поступаясь своими интересами.
1: Скорпионы. Сегодня вы можете узнать приятную новость, связанную с человеком, в успех которого давно верили. Будет здорово разделить его радость.
2: Стрельцы. Не исключено, что привычное занятие вдруг вас увлечет сильнее обычного. Иногда достаточно взглянуть на знакомое дело под другим углом, чтобы снова получить от него удовольствие.
1: Козероги, сегодня удастся найти разумный компромисс в вопросе, где каждый настаивал на своем. Ваше спокойствие поможет прийти к решению, которое устроит абсолютно всех.
2: Водолеи, понедельник может начаться с забавного недоразумения, которое быстро станет поводом для смеха. Не относитесь к мелким накладкам слишком серьезно.
1: Рыбы, сегодня вы можете обнаружить, что кто-то сохранил для вас приятный сюрприз. Самое трогательное будет не в самом подарке, а в том, что о вас помнили.
0: Астрология без гарантий.

0: часов 29 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. И мы с Ксенией уже готовы объявить тему «Не хабара». «Не хабара» — это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся и слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня никогда вот такого не было.
0: Вау.
1: И вот опять
0: никогда.
1: Мы решили обсудить очень серьезную тему.
0: Да-да-да.
1: Вот просто прям нереально. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, костюм. Какой он? Классический или спортивный? Будем вести снова статистику. Посмотрим, кто за классику, а кто за спортивку.
0: Да. Присылайте свои голосовые. Еще раз WhatsApp номер 8-775-106-2011. Шоу
2: на Радио НС.
1: И далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть классный зонт от Радио НС.

0: подразмять, попить, да так, чтобы вот, знаешь, душа развернулась, потом свернулась и опять развернулась. И все это на максимальном позитиве, с максимальными эмоциями, с классными подарками.
1: Да-да-да, ну и, конечно же, у нас на кону крутой зонт от Радио НС. В такую погоду, мне кажется, самое то.
0: Однозначно.
1: Да, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». На Радио МС.

0: Айваша Шерхалбтрада. Музыка Паналаган и
1: Айналайн, вставай же.
2: Шоу Беш на радио НС.

0: пою.
1: Ну что, пришло время наконец-то уже петь, тем более, что желающих было очень-очень много, но, как обычно, наш рандом выбрал только двоих.
2: Да, и мы целых два дня не пели, сейчас как раз-таки самое то. И у нас есть два участника, давайте с ними знакомиться, это Лейла из Алматы. Лейла, доброе утро вам.
1: Доброе утро, Лейла.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. И Эрик из Алматы.
1: Нет,
2: из Аркалыка. Сорян, Эрик.
1: Ахтау? Доброе утро.
4: Привет,
2: Аркалык.
4: Привет.
2: Аркалык, все, да. Супер. Аркалык. Эрик, доброе утро. В Алмате понятно, что с погодой, а в Аркалыке, Эрик, рассказывай.
4: Тоже плюс 3 градуса.
1: Дождь.
4: Прохладно.
1: Есть.
2: Дождь есть?
4: Дождь обязательно, да.
2: Тогда зонтик
4: пасмурно.
2: Нужен и Лейле, и Эрику. А кому зонтик достанется, узнаем совсем скоро, потому что наши ребята будут петь свои любимые песни. Ну а вы, друзья, дорогие наши радиослушатели, готовьте свои пальчики, подписывайтесь в наш телеграм-канал «Радио НС». Именно там будет голосовалка.
1: Ой-ой-ой, какие-то шумы у Лейлы. Мне кажется, кто-то младшенький там
2: уже
1: пытается
2: хочет
1: поддержать.
2: Ворваться в эфир. Ну что, давай тогда врывайся в эфир. Лейла, сразу же после гонга начинай.
3: Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Я шагаю по руке, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво, районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу, ухожу красиво.
1: Вау! Вот
2: и потом
1: это
2: в конце такая, да.
1: Ага,
2: класс!
1: Мне кажется, Лейла, когда уроки в школе заканчивает, выходит такая со школы и напоследок к директору вслед. Я ухожу,
2: ухожу красиво. Умничка, Лейла, молодец. Эти аплодисменты были в твою честь, а теперь Эрик, то же самое, сразу после гонга приступай.
4: Чунга-чанга, синий небосвод, чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем, чунга-чанга, песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем, и легко просто, жить на нем, и легко просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь банана, жуй кокосы, ешь банана, чунга-чанга.
2: Сегодня в Аркалыке.
1: Блака и кузнечик
2: запили кает на скрипке.
1: Голубом подчиком начинается.
2: Лейла с нами.
1: Начинается с улыбки.
2: Отлично. Так,
1: ой,
2: мы слышим уже эхо.
1: Радиоприемник, да, как будто бы не отключил.
2: Немножечко вас уведем, друзья, но голосовалка уже висит. Все
1: в
2: дружненько.
1: В нашем телеграм-канале Радио НС. Там
2: да,
1: нет варианта проголосовать за Ксению Панченко или Мурзина, поэтому
2: точно
1: голосуем либо за Лейлу, либо за Эрика. Чей вайб сегодняшний вам понравился больше всего?
2: И совсем скоро узнаем, кому из ребят достанется крутой зонт от Радио НС.

0: спою.
1: Самая основная часть игры «Сейчас спою» уже прошла. Наши дорогие радиослушатели Лейла из Алматы и Эрик из Аркалка уже спели свои любимые песни. Ну и мы все это время голосуем за них дружненько в телеграм-канале Радио НС.
2: Ребят, еще раз доброе утро.
1: Доброе утро. Лейла, Эрик. Все здесь.
2: Да
1: все
2: что-то
1: здесь.
2: Мы вас плохо далеко, слышим, как но... будто у обоих включена громкая связь. Ребят, пожалуйста, отключите, потому что качество звука прям очень не очень.
1: Ну, пока вы, друзья, подключаетесь, мы еще раз призываем всех зайти в наш телеграм-канал Радио НС и, конечно же, проголосовать, потому что совсем скоро мы остановим голосовалку и узнаем, кто из ребят заберет крутой зонт от Радио НС.
2: Давай уже останавливать. Давай вот 3, пора, 2,
1: да?
2: 1.
1: Да. Окей, все, остановили. Давайте узнавать.
2: Ну что, голосующих сегодня было много. Комментаторы разделились на два фронта. И сегодня со счетом 66-34 побеждает Лейла из Алматы.
1: Лейла!
3: Ура! Поздравляю!
4: Спасибо!
2: Эрик за Лейлу тоже очень рад. Это очень-очень круто.
1: Очень мило, конечно. Лейла, ты молодец, ты умничка. Представляешь, сколько? 104, да? В общем,
2: да,
1: 66% голосов за тебя. Ты звезда.
4: Ура!
2: Придешь сегодня в школу и можешь двери вот не с ключа открывать, а с пинка просто.
1: С крутым зонтом от Радио НС.
2: Скажи, что две тетки из радио тебе разрешили. Эрик, а ты красавчик, ты как настоящий джентльмен. Спел классную песню вместе с ребенком. Поддержал девчулечку прекрасную, 9-летнюю. И просто подарил всем заряд бодрости и хорошего настроения.
1: Да, и мы тебе тоже аплодируем.
3: Спасибо вам, хорошего дня.
1: Ты наш герой просто сегодняшнего дня. Пиши нам еще, звони и обязательно участвуй в наших играх.
2: Ну а Лейли, мы уже за эфиром. Всего хорошего. Лейли за эфиром. Мы расскажем о том, как она получит свой приз.
1: Да, ну а мы продолжаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.
5: Сіз білдіңіз бе?
6: Хамелеондар бір уақытта көздерін әр түрлі бағытта жылжыта алады.
5: Жарнама. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Ультра HD LED телевизор Haier с диагональю экрана 55 дюймов всего за 209 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
7: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдранат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдранат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдранат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдранат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
8: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глицинин айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
9: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ-16-01-95-003-E 00-0-112-02
10: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
11: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, у нас еще 2 часа эфирного времени с вами впереди, ребятки. И в ближайшие минуты я вам такое расскажу.
2: Что там?
3: Там нашли секрет крепких и счастливых отношений.
2: О, то, что надо, девочки и мальчики, не переключайтесь. А также в этом часть послушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их уже сейчас по номеру 775-106-2011 и расскажите про костюм. Какой он должен быть? Классический или спортивный? Вернее, что вы больше любите и что предпочитаете? Будет интересно послушать. Мы ведем, как всегда, статистику.
3: А еще в этом часе 20 литров бензина будет у нас на кону в игре «Пит-стоп». Не пропустите.
2: Ну и, конечно же, попытаемся сегодня взломать наш банкомат. А в банкомате уже 75 тысяч тенге.
3: Ну и также напоминаем о том, что идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Помните, что радио можно не только слушать, но и смотреть.
4: Шоу «Беш» на радио МС.

0: радиосында шоу «Беш».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ночью по фактам.
1: Короче, ребята, у меня супер важные новости. Так. Найден секрет крепких и счастливых отношений. Оказывается, пары, которые любят вместе обсуждать других людей, могут быть счастливее и чувствовать больше близости.
2: Так.
1: Это изучили ученые в исследовании с говорящим названием «Расскажи мне все, дорогой». Они наблюдали за 76 парами, записывая фрагменты их повседневных разговоров с помощью специального устройства. Выяснилось, что в среднем участники сплетничали около 38 минут в день и примерно 29 минут из них со своим партнером.
2: Так.
1: Исследователи обнаружили, что чем чаще люди обсуждали тех, кого не было рядом, тем выше они оценивали свое счастье и качество отношений.
2: Класс.
1: И ключевой вопрос – почему так происходит? Ученые предполагают, что подобные разговоры создают ощущение «мы с тобой на одной стороне», помогают находить общий взгляд на ситуацию и дают еще один повод для эмоционального контакта. При этом сплетнями считали не только негативные обсуждения, но и нейтральные или позитивные разговоры об отсутствующих людях. Так что речь вовсе не в том, чтобы злословить обо всех подряд или кого-то хейтить.
2: Да.
1: Но при этом, конечно, исследование не доказывает, что сплетни сами по себе укрепляют любовь. Но, похоже, иногда разговоры о чужих историях помогают стать ближе к друг другу.
2: Мне кажется, я знаю, чем ты сегодня вечером займешься целых 38 минут.
1: Я прям сейчас позвоню. Все по фактам.

0: Ой, а ты знаешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну а теперь, друзья, давайте удобненько располагайтесь, будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Если вам захочется тоже поделиться своим мнением, то welcome, пишите по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня в Нехабаре мы костюмы обсуждаем, да. Спортивные или классические.
2: Угу, первое голосовое к этому часу.
4: В наше время много понта заниматься большим спортом. Адидас, увы, друзья, игнорировать нельзя. Все, друзья, довольно просто. Мы же все из 90-х.
3: Ва, какая прелесть. Очень, мы поняли, ладно.
2: Очень круто, идем дальше.
5: Доброе утро. Классический костюм – это культура, статус, представительность. А спортивный костюм – это двор, рынок, семечки, пацанская культура. Но в то же время классический костюм требует понимания вкуса и стиля, а также понимания ситуации, когда и как нужно его одевать. Если у тебя нет вкуса и стиля, то лучше натянуть спортивный костюм и идти дальше.
2: Ну, по-моему, наоборот. Если нет вкуса, то в классическом костюме идешь, и ты всегда выглядишь опрятненько, как будто бы стильненько. Идем дальше.
6: Доброе утро, радио. У нас вас постоянно слушатель из города Астаны.
2: Привет, Мадия.
6: На работе у нас деловой стиль одежды, то есть классика. Так. Поэтому, хочешь не хочешь, приходится 5 дней в неделю ходить в таком наряде. Угу. Хотя я терпеть не могу, особенно галстуки, которые давят. А в выходные я с удовольствием одеваю спортивку. И прям в понедельник, вот сегодня утром, прям не хотелось опять одевать костюм.
2: Ага.
6: Я желаю, чтобы у всех все было хорошо. Удачной недели, с уважением. Сын маминой подруги, жертвуем волосы. Пока-пока.
2: Мадиар, спасибо большое. Я представляю каждый вечер наглаживать вот эти вот стрелочки на брючках.
3: С учетом того, насколько сильно мы не любим гладить, я бы просто забетонировала эти стрелочки, чтобы они больше никогда не разлеплялись. Есть, знаешь, такие специальные дорожки, которыми брюки типа не ушивают, а подворачивают. Да, они такие липкие. Вот я бы в стрелочку туда как бахнула эту дорожку, чтобы они потом не разглаживались.
2: А еще ведь некоторые прям очень сильно придираются к стрелкам на рубашке, чтобы их не было вот здесь на рукаве. Это страшно. Идем дальше.
7: Привет, радио, у нас привет, шоу, бежишь, привет, девчонки. Как всегда, прекрасно выглядите.
2: Спасибо
7: большое. Я, как всегда, более, наверное, за спортивный костюм буду, потому что ребенок 90-х, все в спартаках двигались. Костюмчики это были для важных людей, а в спартаках все двигались. Поэтому я за спортивку по-любому.
3: Принято, Серёня,
7: всем хорошего дня.
2: Принято. И самое главное, наверное, классические туфли. Вот это вот стилево.
3: Нет, самое главное, это носки сверху сандали.
2: Белые носки. Идем дальше.
8: Доброе утро, девчули, красотули.
3: Привет,
8: как
3: доброе
8: дела?
3: Утро. Хорошо.
8: Боюсь,
3: хорошо.
8: Сейчас поймаю хейт всего мира.
3: А ну-ка.
8: Никогда не любил классический костюм. Угу. Всегда считал его дешевым понтами.
3: Ничего
8: для
3: себе.
8: Бедных, скажем,
3: ты цены видел?
8: Чтобы выглядеть крутыми.
3: На костюмы.
8: То же самое, что набрать кредиты и купить себе майбах и брендовые одежды.
3: А у нас все так живут.
8: Как-то
3: нет?
8: Так. Я за спортивный костюм.
3: Спортивка тоже может быть, знаешь, дорогущей.
2: Да-да-да. Идем дальше.
9: Доброе утро, радио НС. Доброе
3: привет.
9: Утро, девочки.
3: Доброе утро.
9: Из-за того, что мы ходим круглый год в кроссовках, я думаю, что
3: есть такое.
9: Походка не меняется у нас. Она остается та же, независимо от того, какая у тебя одежда. Но вот если машину помоешь, она точно по-другому.
2: Это точно.
3: Для машины помыться, это как костюмчик накинуть, да? Классический такой.
2: А насчет походки, на самом деле, девочки, мальчики, и честно, если я иду вечером в темное время суток в спортивной одежке, я хожу как гопник хожу, чтобы...
3: А кепку вот так назад переворачиваешь?
2: Обязательно.
3: И потом песня из Лиминых уст. У нас на районе не звонят, а звонят.
2: А мы ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим.
0: Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты видишь, не хабар!
1: Не хабар!
3: Кстати, есть у нас 20 литров бензина. Скоро расскажем, как их забрать.

0: здесь заправляют не машину, а настроение.
1: Ну что, 20 литров бензина на кону, как обычно, каждый будний день в игре «Пит-стоп» на радио НС.
2: И у нас, как всегда, есть два участника. Давайте с ними знакомиться. Это Бота из Тараза. Бот, привет.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро, Бота.
2: И Куандык из Караганды. Куандык, тебе тоже привет.
1: Привет.
4: Здравствуйте.
1: Ну что, ребят, три вопроса у нас для вас готово, так же, как и готовы 20 литров бензина. Тот, кто ответит на большее количество вопросов правильно, либо ближе к правильному, собственно, бензинчик с собой и унесет.
2: Да, желаем вам удачи и начинаем игру.
3: Спасибо.
1: Ребятки, ну сегодня мы уехали в Астану, и, конечно же, первым делом мы хотим включить радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Астане? Бота, как ты думаешь?
3: 105,9.
1: Ответ принят. Куандык, твой ответ?
4: 105,8.
1: Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Отлично. Теперь второй вопрос. Давайте мы теперь поедем от моста Атырау к Триумфальной арке со стороны Республики. Скажите, сколько километров выйдет наша поездка? Куандык, как ты думаешь?
4: Ну, 7.
2: 7. Хорошо, твой ответ принят, Бота.
3: Так, 5.
2: 5. Ответ твой принят тоже. Идем дальше.
1: Слушайте, а сколько будет стоить Яндекс.Такси, если как раз-таки мы с того самого красивого моста Атырау со стороны Республики поедем к Триумфальной арке? Маршрут наш будет именно оттуда. Бота, как ты думаешь, сколько будет стоить Яндекс.Такси?
3: 3000.
1: 3000. Ответ принят. Куандык,
3: да.
1: Твой ответ?
4: 1002.
1: 2000. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, друзья, радио НС вещает в Астане на частоте 105,9.
2: Вот она абсолютно верно ответила. Умничка. Отлично. Второй вопрос. Там мы пытались узнать, сколько километров выйдет наша поездка, если мы выйдем от моста Атырау к Триумфальной арке со стороны Республики. И правильный ответ – ровно 7. Точнее, 7 километров и 200 метров. Здесь у нас был ближе Куандык. Прямо в яблочко попал.
1: Ну, получается,
2: сказать.
1: Что да. 1-1. И, конечно, самое интересное. Третий решающий вопрос. Сколько будет стоить Яндекс.Такси от моста Атырау к Триумфальной арке?
2: А ну-ка.
1: Правильный ответ. 3060 тенге. И здесь Бота тоже практически верно.
3: Ура!
1: Ответила. Бота за счетом 2-1 побеждает сегодня Бота, и бензин мы отправляем в Тарас.
2: Поздравляем тебя, Бота.
3: Спасибо.
2: Такая джентльменская сегодня снова была игра. Мы любим такое.
1: Да, Куандык, ну ты, пожалуйста, не расстраивайся. Мы знаем, что ты специально все это подстроил, что ты все ответы реально знал, просто ты понимал, что девочкам надо уступать.
2: Мы тебе тоже аплодируем, ты молодец.
3: Спасибо, Куандык.
2: Ты красавчик.
1: Куандык, по-моему, в сам себя сейчас не верит.
2: Что он
1: это я? Типа, я, да? Это я так сделал? Ну, ладно.
2: Ну что, Бота, мы тебя поздравляем за эфиром. Мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Таразу огромный привет, Куандык. А ты Караганде огромный привет передавай. Хорошо?
4: Хорошо.
1: Хорошего дня.
2: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Алма жемісі 25% ауадан тұратындықтан судың бетінде қалқып жүреді.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индо Форте от компании Эвалар. Натуральное, негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол Форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол Форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00052906-18 от 29 июня 2018 года.
4: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299.900 теңгеден бастап. Толығырақ аскона.кз.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро, ребятушки. У нас целый час еще с вами вместе. И в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: Да, ну и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, что вы предпочитаете? Спортивный костюм или же классический? Нам очень интересно. Мы ведем статистику.
4: Но еще очень интересно будет в игре «Большой куш», ведь на кону у нас сегодня уже 75 тысяч тенге.
3: Отлично. Классный повод для того, чтобы оставаться с нами. Ну и, конечно же, подключайтесь к нашей трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Мы вам, друзья, машем. Поцелуйчики, конечно же. И продолжаю утреннее шоу «Беш» на «Радио НС». Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: Астрология без гарантий.
1: Ох, уже 5 октября, понедельник, и у нас, конечно же, гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
2: Итак, Овны, сегодня вы сможете спокойно разобраться с вопросом, который раньше вызывал споры. Окажется, что убедительный ответ не всегда требует долгих объяснений.
1: Тельцы, понедельник порадует вас приятной покупкой или выгодным предложением. Иногда удачное приобретение – это не то, что давно искали, а то, что вовремя попалось на глаза.
2: Близнецы, сегодня случайная встреча может обернуться интересно. Знакомством. Не исключено, что этот человек еще не раз появится в вашей жизни.
1: Раки, кто-то предложит вам помощь, от которой обычно вы бы отказались. На этот раз попробуйте принять ее и убедитесь, что вместе действительно проще.
2: Львы, сегодня вы почувствуете прилив вдохновения. Даже обычное дело получится выполнить с особым удовольствием, если добавить в него немного собственного характера.
1: Девы, небольшая заминка в начале дня не помешает вашим планам. Более того, она может уберечь вас от лишней суеты и привести к удачному результату.
2: Весы, понедельник подходит для откровенного разговора, который давно назревал. Вы сумеете сказать о важном тактично, но при этом не поступая своими интересами.
1: Скорпионы, сегодня вы можете узнать приятную новость, связанную с человеком, в успех которого давно верили. Будет здорово разделить его радость.
2: Стрельцы, не исключено, что привычное занятие вдруг увлечет вас сильнее обычного. Иногда достаточно взглянуть на знакомое дело под другим углом, чтобы снова получить от него удовольствие.
1: Козерог, сегодня удастся найти разумный компромисс в вопросе, где каждый настаивал на своем. Ваше спокойствие поможет прийти к решению, которое устроит всех.
2: Водолеи, понедельник может начаться с забавного недоразумения, которое быстро станет поводом для смеха. Не относитесь к мелким накладкам слишком серьезно.
1: Рыбы, сегодня вы можете обнаружить, что кто-то сохранил для вас приятный сюрприз. Самое трогательное будет не в самом подарке, а в том, что о вас помнили.
0: Астрология.

0: часов 20 минут в Казахстане. Друзья, впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Будем с вами болтать, общаться и слушать ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня вопрос дня. Костюм. Какой он? Классический или спортивный?
0: Да, высказывайте свое мнение. Давайте. Впереди будем слушать ваши голосовые сообщения. А мы уже свое мнение сказали. Мы и за то, и за другое. Смотря
1: мы по настроению.
0: Мы
1: типичные женщины.
0: И смотря какая погода. А то бывает с вечера приготовишь туфельки, а утром дождь.
1: Но вот в сегодняшнюю погоду я однозначно понимала, что я не готова идти на каблуках и в брючном костюме. Mm-hmm. Посреди зимы, да. Когда вот такая слякоть мряка-бряка, нет. Mm-hmm. Я в спортивке сегодня. Утепленной, прошу отметить.
0: Да, и как хорошо, что у нас нету дресс-кода. Ну что, друзья, ждем ваши голосовые. Впереди будем слушать.
2: На радио МС. Разные мысли. Если вам не звонят родственники, значит, у них все хорошо. Жарнама.
3: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халықаралық төлемдер, центр кредит банкі. Кифовери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС радиосында жарнама.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну, глядя на Нюшу, мне кажется, она вообще отказывается от всех костюмов.
3: Да, ну нет, мне кажется, она в спортивочке такая,
2: да?
3: Нормальная.
2: А, да. Ты видела, да?
3: Да, я фотку
2: помню. Я не помню такого, видимо, давно не...
3: У меня прям картиночка, ну и она наверняка, имея такую фигуру, она занимается спортом, а там без спортивки, увы.
2: А, все. Нюша, вопросы отпадают. Отлично. А что же у наших радиослушателей, что они выбирают, спортивный костюм или классический?
4: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего понедельника.
2: Привет.
4: У меня не классический костюм и не спортивный костюм. У меня
2: какой?
4: Медицинский костюм.
2: О!
4: В этом костюме я работаю массажистом. Всем желаю отличного настроения.
3: Ну,
2: Никита, молодец.
3: Да, выкрутился такой.
2: Да, идем дальше.
5: Салам алейкум, Казахстан.
2: Доброе утро.
5: Ну, сегодняшняя тема, так я считаю.
3: Что такое?
5: Смотря куда ты идешь, конечно, если там движ-миш простой там, то, конечно, можно там шашлычки можно и спартаке пойти.
2: Ага.
5: Но если тебе нужно там на деловую встречу или работа у тебя какая-то, ну, как у Матика, какая-то деловая, то, конечно, будешь ходить в деловом, деловом спортивном костюме.
3: Всем любви, Кейса. Деловой спортивный костюм. Вот я в черном, например,
2: спортивном костюме. Это деловой спортивный.
3: Еще это талию подчеркивает.
2: Точно деловой. Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима, Ксюша.
2: Доброе утро.
6: Это ваш постоянный слушатель из города Петропавловска, Макар.
2: Привет, Макар.
6: Ну, как понимаю я, деловой или спортивный. У нас было так. Если у тебя есть малиновый костюм, то ты уже фраер. То бишь, на районе тебя знают. И, естественно, адидасовские трикошники, под низом туфельки, а сверху олимпийка или футболка и малиновый костюм. И все, и ты двигаешься, и нормально. Вот тебе и спортивка, вот тебе и классика.
3: Я когда-нибудь рассказывала страшную историю про костюмы Adidas. Ну, такая она как бы страшно-веселая история.
2: Что там?
3: В какой-то момент жизни я постаралась прославить бренд Adidas.
2: Точно, я вспомнила, я поняла, о чем ты. Идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио НС, любимый ведущий Лима.
2: Привет.
3: Доброе утро.
7: Радио НС. Это Магижан Салматы.
3: Привет,
7: я 18 лет проносил костюм. Я работал в банковской системе. И каждый день гладил рубашки.
3: Так.
7: Ну и почти через день гладил брюки.
3: Сам.
7: Я мечтал уйти с этой системы и начать работать. Там свободный стиль был, чтобы одевать джинсы. Джинсы, но это не спортивка. И не костюм. Мне больше такой стиль нравится.
2: Вот такой стиль нравится
3: Мне
2: Макерану.
3: Кажется, если бы я 18 лет проработала в банке в костюме, я бы потом из принципа еще неделю бы в спортивке ходила, вообще бы не вылазила.
2: Это да.
8: Бешеного утречка нашей самой обаятельной, привлекательной, замурчательной лучшей ведущей Ксения Лимочка.
2: Привет, Бахир.
8: Салам алейкум, Казахстан. Салам алейкум, бешманьяки. Как бы это парадоксально не звучало, но я 18 лет отходил в спортивке,
3: так
8: как занимался спортом профессионально. И 18 лет отходил в костюме. Пиджак, папа называл мне белый воротничок, потому что я работал на госслужбе.
2: Вау.
8: Вот. Теперь я хожу в джинсиках, в удобной обуви, будь то кроссовки, будь что-то другое. Футболочка, поло и курточка в данный момент. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил.
2: Тахир, забыл добавить в конце. Могу себе позволить.
3: Да. Слушай, у меня, кстати, появился вопрос. Вот мы знаем, что у нас есть госслужащие, там спортсмены и так далее. А есть у нас телохранители? Интересно.
2: Напишите нам.
3: Да,
2: свяжитесь с нами.
3: Если вы телохранитель, неважно, в каком городе вы находитесь, просто напишите. Нам хочется знать, есть ли вы у нас или нет. Вот можно просто текстом там, я телохранитель. Все, и мы все поймем.
2: Свяжитесь с нами. Идем дальше.
9: Привет, Инесс.
3: Доброе
9: По
3: утро.
9: Поводу костюмов, я считаю, что идеальный вариант это когда снизу классика, сверху спортивка.
2: Да. Зато тепло. Зато тепло. Идем дальше.
10: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, девчонки. Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе утро.
10: Что лучше, спортивный костюм или модный костюм?
3: Так.
10: Давайте. Сначала мы откажемся от модного костюма в пользу удобных джинсов.
3: Так.
10: Потом перейдем на кофты и спортивный костюм.
3: Так.
10: И здравствуй, старость. До свидания, модельная обувь. Здравствуйте, кроссовки. Здравствуйте, прощай, молодость. Здравствуйте, все. Приплыли. И остается вам только кошки одинокими зимними вечерами. И пакет для пакета.
2: Подождите.
3: У меня вопросики.
2: Он, видимо, свою автобиографию рассказал сейчас.
3: Ну, походу, потому что у меня есть кот. У меня есть много
2: пакет
3: спортивных
2: костюмов. Пакет с пакетами
3: есть? Да, есть, конечно.
2: Вот.
3: У всех есть, даже у тех, кто говорит, что его нет. Я не одинокие вечера провожу. И у меня вопрос. Где пазл не сошелся?
2: Вот. Где-то что-то упустили.
3: Слушайте, у меня возмущение прям.
2: А мы пока идем дальше.
0: Привет всем, привет, Радио НС.
3: Доброе утро.
0: Для меня, как для бывшего учителя, ближе, конечно, классика. 10 лет отработала учителем.
3: Класс.
0: Сегодня, кстати, День учителя. Хочу всех поздравить, пожелать терпения, уважения, любви. Удачи. Спасибо.
2: Поздравляем тебя
3: тоже. Поздравляем и еще всех поздравим чуточку позже. Угу,
2: идем дальше.
1: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличной недели, хоть она дождливая. А я люблю спортивный костюм, чтобы легче было ходить 10 тысяч шагов. Всем пока-пока.
2: Аселечка, а где же твой медицинский халатик?
3: Халатик сменяется на спортивку, и она идет шагать, чтобы забыть все то, что увидела за день.
2: Кстати, Аселечка у нас тоже сегодня празднует свой профессиональный праздник. Чуть позже обязательно всех поздравим. Ну а пока продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
11: Эй, Валор, не халат.
12: Не халат, родной.
11: Не хабар.
2: Ну и, конечно же, впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 75 тысяч тенге.

0: 9:34 в Казахстане. Это говорит о том, что пора уже отправлять свои заявочки на игру «Большой куш», которая состоится впереди, где мы пытаемся взломать банкомат.
1: В банкомате есть деньги, 75 тысяч тенге.
0: Давайте, ждем ваши заявки по номеру 775-106-0011.
1: В заявке напишите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС.

шаша. Ән шырқалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: Дальше куш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: В банкомате 75 тысяч тенге ожидают своего часа.
1: Да, и у нас есть участник. Давайте с ним знакомиться. Его зовут Ануар, и он из Актобе.
2: Ануар, доброе утро.
1: Привет.
3: Всем привет. Привет, Казахстан. Привет, Актобе.
2: Скажи, пожалуйста.

0: пожалуйста. Такой, ты такой веселый, бодрый, да, потому что холодно на улице.
1: Нет, сегодня, потому что выходной у меня. И я у вас наконец-то в эфире.
2: О, двойной праздник.
0: Да, молодец.
2: Умничка.
0: Хорошо зашел.
2: Ну что, Анвар, у нас для тебя готовы три вопроса. Твоя задача – ответить на все вопросы правильно. Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
3: Первая цифра.
0: Анвар, начинаем взлом банкомата с того, что сегодня отмечается Международный день врача. Поздравляем всех наших любимых врачей.
2: Поздравляем вас, дорогие.
0: Поздравляем, и скажите, пожалуйста, в какой стране Международный день врача отмечают 1 июля, а не в октябре? Варианты ответов: Канада, Индия или Австралия, как ты думаешь?
1: Так, 1 июля, я думаю, это Индия.
0: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
3: Вторая цифра.
2: Ануар, продолжаем взлом банкомата и продолжаем тему Международного дня врачей. Скажи, пожалуйста, в каком городе была основана Всемирная медицинская ассоциация? Варианты ответов: первое – Лондон, второе – Женева и третье – Париж. Как ты думаешь?
1: Так, Лондон или Париж? Это так. Я выбираю Лондон.
2: Угу. Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
3: Третья цифра.
0: А еще сегодня Всемирный день учителя. Ох, поздравляем учителей. Аплодисментов не будет, да?
2: Будут аплодисменты вот прямо сейчас и для врачей, и для наших вот дорогих, уважаемых, любимых учителей.
0: Вот. Да.
2: Поздравляем вас.
0: Отдельное слово мы скажем вам дополнительно. Угу. Ну а сейчас скажи, пожалуйста, Ануар, какой педагог первым применил термин «детский сад»? Варианты ответов: Ян Амос Каменский, Иоганн Пестолоци или Фридрих Фрёбель, как ты думаешь?
1: Термин «детский сад»?
0: Да, все верно. Нам нужен ответ.
1: А, так, я здесь не уверен. Так, я выберу наугад.
0: Давай.
1: Номер 3.
0: Цифра номер 3 принята, и да, код с Ануаром из Актобе сегодня получился 2-1-3.
2: В нашем банкомате 75 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Такие надежды на тебя, Ануар,
2: были. Это было очень обидно. Давай разбираться, где мы ошиблись.
0: Да, только перед этим можно вот один вопросик задам. Мне всегда было интересно. Вот скажи, когда ты слушаешь, когда другие играют в эфире, тебе казалось, что типа, ну блин, это же элементарный ответ, это же легкий вопрос.
1: Да.
0: А когда сам сталкиваешься...
1: Когда именно ты играешь, то...
0: Все понятно. Ну, давайте разбираться. В первом вопросе ты ответил правильно, Ануар.
2: Да.
0: Индия празднует свой национальный день врача 1 июля. Этот день приурочен к дате рождения легендарного индийского медика и государственного деятеля доктора Бидхана Чандры Роя.
2: Вот во втором вопросе, Ануар, к сожалению, ты ошибся. Ты, у тебя колебался, по-моему, Лондон или Женева, да, по-моему?
0: Лондон или Париж.
2: А, Лондон или Париж. Париж, вот, надо же было выбрать Париж, потому что Всемирная медицинская ассоциация была основана в городе Париж 17 сентября в 1947 году.
0: Да, ну а в третьем вопросе, хоть ты и выбирал наугад, ты тоже ответил правильно.
2: Да.
0: Термин «детский сад» первым применил немецкий педагог Фридрих Фрёбель в 1837 году, когда открыл первое подобное учреждение.
2: Ему огромное спасибо. Что бы мы делали без детских садов?
0: Ой, не говори.
2: Ну, мы тебя аплодируем, Ануар. Ты красавчик.
0: О, ты очень круто держался.
1: Ну, ничего страшного. Главное, участие, столько эмоций. Спасибо.
0: Конечно. Мы тебе всегда рады.
2: Да.
0: Отправляй нам, пожалуйста, свои заявочки.
2: Подожди,
0: еще.
2: Я не хочу его пока отпускать. Пусть передаст привет. Может, хочет поздравить кого-то с днем рождения, с праздником и так далее. Давай, вперед.
0: Давай.
1: Я хочу поздравить своего друга с рождением сына. Здоровья ему, счастья и благополучия. Хочу передать привет своей жене. Она, кажется, меня слушает сейчас. Она на работе.
0: Умничка.
1: Да.
0: Так.
1: И всем привет, кто меня узнал.
2: Класс. Мы тебе еще раз аплодируем.
0: Мы тебе будем рады еще и еще, поэтому будь с нами, присылай голосовушки, участвуй в играх. И хорошего тебе дня и прекрасного выходного.
2: И Ахтубе огромный привет. Ну и своим проигрышем Ануар добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 80 тысяч тенге. Как обычно, играем в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:48 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС на сегодня подходит к своему логическому завершению.
1: Да.
0: И вот я сейчас прочитала одну очень интересную штуку, как вода Самал, оказывается, помогает детским учреждениям. Привозят воду, подарки, нужные вещи. Возле школы раздают частенько водичку. И, ну, даже там тем, кому не хватает, они обувь передают. 80 пар последний раз обуви передали. И это на самом деле помощь, которой могут пользоваться каждый день детки.
1: Это
0: очень круто. А еще, ну, как по мне, вода очень-очень вкусная. Наверняка сегодня к Дню Учителя и к Дню Медика еще самаловцы организуют какое-то масштабное поздравление для них, я прям уверена.
1: Ну, а пока ловите поздравления от нас. Дорогие наши учителя, дорогие врачи, вот так вот совпало, что ваш праздник сегодня в один день отмечается. Мы за вас очень рады, мы вас всех очень любим, уважаем. Всем спасибо за то, что вы у нас есть. Сил вам, терпения и больших зарплат.
0: И знайте, что вы делаете нашу жизнь лучше, лучше, здоровее, причем и те, и другие. Если врачи нас делают в прямом смысле здоровее, то учителя нас делают психически здоровее. Да. Хотя сами, кстати, рискуют достаточно мощно. Да. Правда, вы очень классные. Спасибо вам всем большое. Вы те люди, которые есть в жизни абсолютно каждого человека, вне зависимости от возраста. Поэтому с праздником, вы очень-очень крутые.
1: Да, и у нас, кстати, есть свой персональный врач. Это доктор Айгана Махалбековна, которой мы тоже огромный привет передаем.
0: Конечно.
1: Надеемся, скоро снова встретимся в эфире Радио НС.
0: Дорогая, мы тебя поздравляем персонально. Да. Приходи к нам. А еще поздравляем, ну ладно уж, тогда моих тетушек, они у меня учителя. Вот. Дорогие мои, люблю вас и спасибо вам за все.
1: Да, и у меня тоже, кстати, очень много сестер, кто работает в сфере вот, педагогической. И удивительно, что я не пошла по этой... Поэтому
0: училка Лима.
1: Пути. Это no.
0: Об этой фантазии мы поговорим уже как-нибудь в другой
1: раз. Мы вам еще раз всем аплодируем, обнимаем вас крепко, любим. Оставайтесь вместе с Радио НС. Ну а мы завтра в 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
0: Лим Бимурзина.
1: Ксения Панченко. Мы вас любим.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Таңертең әйелдерін сүйетін ер адамдар қалғандарынан 5 жыл ұзақ өмір сүреді.
2: Жарнама.
3: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
4: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают «Центр Кредит», FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк «Центр Кредит».
5: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин «Форте Эвалор» с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин «Форте Эвалор» содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин «Форте Эвалор» быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин «Форте Эвалор» производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин «Форте Эвалор». Почувствуйте разницу.
6: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16-195-203-E-30-676-08-18-13-08-2018 года.
2: МС радиосында жарнама. 356 алпыс

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная

0: Радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

Каша. Музыка по налогам и...

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. У меня за плечами огромный жизненный опыт. А когда-то там были крылья.
1: Жарнама. Күз жылы кездесулермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
3: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
4: МС радиосында Жарнама. 350 алты

0: голосом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Привет, друзья мои. Ну и, конечно же, с понедельником. Да, хмурый понедельник будем с вами красить прямо здесь, в эфире любимой радиостанции, посредством ваших приветов, поздравлений и признаний в любви. У микрофона Александр Шмыгалев. Компанию составлю вам до 18.00. С большим удовольствием буду передавать ваши теплые приветы. Работает наш номер WhatsApp 8-775-1060-011. Кстати, сообщение можно написать из любой точки нашей страны. Уже через пару минут первые ваши приветствия зазвучат в нашем эфире, а пока предлагаю начать с отличной музыки, ну и пожелаю вам хорошего настроения.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Ну, погнали, друзья мои, потому что ваших первых приветствий прилетело к нам огромное множество. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет своему любимому супругу Игорю Варварюк. Люблю его очень сильно. Сегодня на работе придет Паша. От Валентины тебе привет. Обнимаю, целую и скучаю. Добавили вы. Привет, Радио НС. Передайте привет моим друзьям с Киевки, Абахи и Лехи. Леха, крепись, скоро домой. Ну что, хорошее сообщение. Уже мы с вами за 15.00 бежали, а значит, работать не так уж много и остается. Здравствуйте, передаю привет Кайрату и хочу поздравить с праздником от Жан... Так, с праздником, Жанар. С любовью, Сабина. Написала это сообщение Сабина. С большим удовольствием передали. Ну и двигаемся дальше. Здравствуйте, дорогой Радио НС. Передайте привет моему брату Ерниязу. Вчера отправляла поздравления. Кажется, был выходной. С днем рождения, сыночка. Вчера дети весело так отметили. Тупо круто. Получил, наверное, это привет от мамы. Она всю любовь свою вложила. Родители с Ардаром выехали в Есиль, а Алена осталась. Холодно и пасмурно. Греет мысль, что мы сейчас вместе слушаем радио. Значит, мысленно мы вместе. Ну что, хороших событий много. Пусть так и будет. Добрый день. Хочу передать привет Заремба Даньке от Олега. Хорошей тебе смены из города Экибастуз. Всем желаю позитива. Вот то, что как раз-таки нам в этот понедельник необходимо. Конечно же, вам тоже. Добрый день. Хочу передать привет нашей Альбине из Кустанай. Альбиночка, привет тебе от Яны, Кати и тети Люды. Пришло это сообщение. Передали. Так, также вот туда же отправляется Альбина, вам пламенный привет. Помни, что мы всегда рядом, любим тебя и крепко обнимаем из Челябинска. Родные написали это самое сообщение. Ну и еще одно прямо сейчас успеваю озвучить. Здравствуйте, лучшее радио, любимый кот. Я скучаю по тебе сильнее, чем говорят мои слова. Хочется скорее тебя увидеть и обнять. Каждую секунду думаю о тебе. Еще немного осталось. Береги себя, пожалуйста, твое солнышко любимое, которое, между прочим, светит только для тебя. Передали это пожелание. Ну и, конечно же, друзья, мы с вами двигаемся дальше. Уже после короткой музыкальной паузы вернусь в студию, чтобы озвучивать ваши приветствия. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Присоединяйтесь к моей компании. Обязательно почитаем.
0: МС. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну, а мы продолжаем передавать ваши приветы, ваши теплые пожелания и, конечно же, раскрашивать ваши эмоции в самые, что называется, яркие тона. Передавайте ваши сообщения здесь, в эфире любимой радиостанции 775-1060-011. Вот, например, к нашей компании, прямо сейчас, к моей компании, очень приятно, присоединяется моя коллега Ксения Панченко. Ксюш, тебе большой пламенный привет. Ну и, конечно же, всем слушателям от тебя тоже желаем хорошего понедельника и отличного настроения. Так, идем дальше. Добрый день. Хочу передать привет своей сестре Татьяне, своему сыну Виктору привет. Пусть осень будет еще теплой, ну или еще теплее, наверное, и мы еще порадуемся солнышку от Валентины. Валентина, очень бы хотелось. Только что посмотрел погоду. В столице, в Астане завтра уже, что там, снег с дождем, представляете? И все, каких-то плюс 6 градусов. Поэтому ждем тепла. Добрый день, передаю привет Олежке Рязанцеву, бешеному машинисту. Всем добра, это Даниил. Прислал вот такое вот сообщение. Даниил, передали, конечно же. Так, еще. Здравствуйте, Родионес. Передайте горячий поцелуй самому нежному, обаятельному мужу Алдамову Рамзану. Очень скучаю, люблю, жду нашей встречи. Твоя любимая жена Тамара написала. Это сообщение, конечно же, передали. Здравствуйте, лайв-чат. Это уже следующее сообщение. Всем привет из Кустаная. От Асхата. НС лучший. Асхат, спасибо большое. Классного понедельника от нас. Ну а вам, друзья, напомню, наш номер WhatsApp. Напишите прямо сейчас, уже через пару минут мы встречаемся с вами в эфире для того, чтобы услышать ваше сообщение другу, подруге, коллеге, родным, близким, друзьям. 775-1060-011 из любой точки нашей страны.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: Так, друзья, продолжим передавать ваши приветствия, передавать ваши приветы. Они приходят, напомню, для тех, кто, возможно, к нашей компании только присоединился, на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Привет, Александр, привет, любимое радио, всех с понедельником. Хорошего настроения, несмотря на плохую погоду за окном, пожелаю всем слушателям радио НС. Свой привет хочу отправить прекрасной, я бы даже сказал, потрясающей девушке, которую зовут Кристина. Хочу пожелать тебе всего самого наилучшего и сказать, что я тебя очень люблю. Это сообщение пришло от Романа, город Караганда. Роман, потрясающий, потому что именно вот таким теплым приветствием хороший день можно сделать еще немножечко лучше. Так, идем дальше. Здравствуйте, хочу передать привет в город Жасказган своему любимому мужу Диме от жены Натальи. Так вот и признание в любви полетели. Это замечательно. Привет, любимое радио. Привет, мое любимое радио. Передаю большой привет всем своим друзьям, рыбакам, сослуживцам. Поздравляю всех с праздником. С наилучшими пожеланиями, брат Лёлик. Лёлик, какой праздник-то? Расскажите мне, потому что я тоже хочу поздравить вас на всю страну. Но сейчас просто пожелаю вам хорошего настроения. Вообще классно, когда в понедельник праздник. Добрый день, Радио НС. Александр, вам огромный привет. Спасибо. И вам тоже сижу на работе, слушаю самую прекрасную радиостанцию НС. Вас можно слушать бесконечно. Ой, спасибо. Хочу передать привет всему Казахстану. Погода в Таразе сегодня осенняя. Был дождь, прохладно, но мне нравится такая погода. Можно погулять, подышать. В общем, прекрасно. У природы нет плохой погоды, как в песне. Совершенно верно. Привет моей маме, сестренке и нашему Камилю. Этот маленький человечек ждет меня каждый день с работы. Аида с города Тарас. Аида, спасибо, потому что именно такие сообщения заряжают и наполняют нас еще большим позитивом. Что, теперь музыку послушаем, ну и номер WhatsApp. Ловите тоже.
1: НС. Номер WhatsApp 8 775

0: Да и, собственно, друзья мои, все мы с вами помним, что все, что не происходит в этой жизни, все всегда делается исключительно к лучшему. Поэтому никаких слез, лучше всего передавайте приветы, заряжайтесь позитивным настроением, и все это будет происходить здесь, на волне любимой радиостанции. Давайте будем продолжать.
1: Лайфчат.
0: Продолжайте передавать ваши приветы, тем более, что уже более чем половина программы у нас остается позади, 15 часов 30 минут, и вот что вы успели написать. Добрый день, Радио НС, передаю привет из Питера своей сестренке Альбине. Аля, ты самая любимая, у нас, знаешь, все, это всегда, точнее, все будет хорошо, крепко обнимаю, целую, твоя сестра Виктория подписалась под этим сообщением. Виктория, передали. Здравствуйте, меня зовут Ольга из города Аксу, хочу поздравить всех коллег с Днем Учителя. Всем крепкого здоровья, успехов в вашей нужной профессии и мира на всем белом свете. Слушайте, друзья мои, ну а ведь действительно, День Учителя, дорогие, милые, потрясающие, великолепные преподаватели, учителя, все те люди, которые дарят другим людям прекрасные знания. Тоже хочу поздравить вас с праздником, с Днем Учителя, ну и пожелать только лишь успехов, творческих успехов и всего самого наилучшего. Вот присоединяясь к этому прозвучавшему поздравлению прямо сейчас в нашем эфире, ну и, конечно же, в стороне остаться не могу. Здравствуйте, уважаемая Радио НС. Хотел бы передать пламенный привет в город, как считал, в особенности своим девчатам. Не грустите, не печальтесь, у природы нет плохой погоды. Завтра в это же время мы будем улыбаться и смеяться, как всегда, всех люблю. А еще Зарина с прошедшим днем рождения. Ну, улыбайтесь и веселитесь, и вообще заряжайтесь позитивным настроением уже прямо сейчас, тем более повод есть. Хорошая музыка прозвучит в эти мгновения. Номер WhatsApp тоже, друзья, записывайте и пишите.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, между прочим, друзья мои, знаете, я заглянул в календарь событий и хочу поделиться с вами классной информацией сейчас о том, какие же сегодня у нас имеются праздники. Смотрите, Всемирный день учителя. Об этом мы уже с вами поговорили буквально в прошлом выходе. А также Международный день врача. Потрясающий и вот такое событие, как день напутствия улетающим птицам. Даже птички улетают в этот понедельник. Ну что, теперь ваши приветы, которые прилетают к нам на 775-1060-011. Добрый день, дорогой Радио НС. Как всегда, передаем огромный пламенный привет нашей Альбиночке. Желаем тебе крепкого здоровья, терпения, хорошего настроения. Пусть каждый привет приносит тебе чуточку радости. Очень любим, скучаем и ждем тебя с любовью, твои родные, город Кустанай. Так, дальше идем. Здравствуйте, хочу передать привет Якулджану с города Алматы от любимого шефа Виктора. Спасибо за работу и работай больше. Вот оно какое интересное предложение. Хорошо, друзья мои, в 15 часов 43 минуты у меня к вам тоже есть отличное предложение присоединиться к моей компании. На все про все у вас есть, ну, буквально 5 минут. Почему? Потому что впереди уже будет финальная часть программы лайв-чата. Значит, ваши заключительные на день сегодняшний, на сегодняшний понедельник приветы прозвучат в нашем эфире. 775-1060-011. Напомню, что написать свое приветствие можно нам из любой точки нашей большой страны. Все, кстати, принимаю за даром и озвучиваю с большим удовольствием. Дерзайте.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: МС радиосында жарнама. 356-60-00. Лайфчат. Лайфчат.
2: Ну что, друзья мои, давайте подытожим этот час, 15 часов 51 минута. Ваши заключительные приветствия, как я уже и сказал, на день сегодняшний прозвучат прямо сейчас. Если успеваете еще, есть полминуточки отправить свое сообщение 775-1060-011. А сейчас, здравствуйте, Александр, привет, любимая радиостанция. Хочу сегодня передать привет прекрасным девушкам Полине, Айжан и Алсу. Мы слушаем вашу радиостанцию в нашем салоне красоты, делаем в это время людей, наших потрясающих клиентов, еще красивее. Ну и с большим удовольствием передаем сейчас всем-всем-всем привет, отличного понедельника и хорошего настроения. Сообщение прилетело от девушки по имени Виктория. Виктория, по-другому, конечно же, у нас быть не может. Дальше поехали, только что прилетело. Передайте привет любимому мужу Чернову Егору от супруги Черновой Виктории. Любим его, скучаем, ждем домой, целуем и обнимаем. Вот такое приветствие прилетело. Все, друзья, на сегодня будет все. Я, Александр Шмыгалев, с вами ни в коем случае не прощаюсь. Мы с вами встречаемся уже в начале очередного музыкального парада. Отличной музыкой, конечно же, ну и позитивным настроем. Всем классного понедельника.
1: Лайфчат. Лайфчат.

0: По-моему, друзья мои, прямо сейчас, 16 часов 4 минуты, мы с вами здесь, на волне любимой радиостанции, поймали очередной музыкальный шедевр. Это The Colors, кстати. Можно переделать одну известную поговорку, как год начнешь, так его и проведешь. Так вот скажу, друзья мои, как музыкальный час откроешь, так его и проведем. На позитиве и, конечно же, только с хорошим настроением. Я, Александр Шмыгалев, пожелаю вам, чтобы понедельник для вас действительно, даже несмотря на погоду, протекал как-то легко, быстро и незаметно. С отличной музыкой, поверьте, так будет. Дальше будем продолжать в том же духе.
1: Мы всегда рядом.

Немного осеннего настроения в нашем эфире вместе с треком от Джон Халиба. Ну и, конечно же, актуальная информация с дорог страны на 16 часов 14 минут. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы сейчас наблюдаем 5 баллов. Плотное движение. 25 минут приготовьте на улице Тулипина, восток от улицы Исаева до проспекта Блайхана. Постоять также около 20 минут придется и на Тимирязева в восточном направлении от Манаса до Байтурсынова. Около 15 минут на Джандулусова в западном направлении от Гагарина до Лазарева. Ну и столько же потребуется на Розово-Киево в южном направлении от Дуйсенова до улицы Сатпаева. Что касательно столицы, то прямо сейчас здесь местами имеются затруднения. 4 балла из 10 возможных. 10 минут готовьте на проспекте Рахимжана Кушкарбаева от улицы Байыркум до проспекта Шакарима Кудайбердиулы. Ну и также 10 минут потребуется на проспекте Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до улицы Сыганак. Радионы желает вам доброго пути. Мимо пробок.

Слушая песню Леонида Агутина «Разговор о дожде», понимаешь, что даже осень может быть комфортной и уютной, даже несмотря на пасмурную погоду. А вот с дождем мы уж как-нибудь разберемся. Все-таки осень есть осень. А завтра, 6 октября, синоптики в Алматы обещают как раз дождливую погоду. Правда, дождь будет совсем небольшим, до плюс 17 прогреется воздух. А вот в столице всего плюс 6. И при этом осадки в виде дождя и даже снега. Тут уж, наверное, потихоньку нужно готовиться и к холодам. Впрочем, уверен, что столичные жители готовы всегда и ко всему. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

главное, друзья мои, знаете, что музыка делает нас с вами отзывчивее и добрее. Уже давно абсолютно доказанный факт, что люди, которые регулярно слушают любимые песни, в 5 раз чаще оказывают помощь и совершают добрые поступки. В 16:46 любимая песня от Евы Польны прозвучала в нашем эфире, а до завершения этого часа послушаем еще пару-тройку любимых песен. Например, прямо по курсу у нас коллектив Pet Shop Boys, а еще выпуск новостей от моих коллег. О самых главных событиях в стране и в мире узнаете на 5 минут раньше, чем все остальные. Мы же встречаемся в начале нового музыкального. Радио

сейчас 17.03, распечатываем с вами еще один музыкальный, пожалуй, самый интересный или даже самый волнующий. Потому что до завершения рабочего понедельника остается всего 60 минут. На часы мы будем поглядывать с вами все чаще и чаще. С другой стороны, за указанный промежуток времени можно подготовить все то, чтобы завтрашний вторник был плодотворным. И при этом наслаждаться отличной музыкой в эфире любимой радиостанции. Всем пламенный привет, отличного вечера. Меня зовут Александр Шмыгалев. До 18.00 буду составлять вам компанию в этой студии.

А знаете, было бы очень здорово в 17 часов 15 минут обзавестись каким-нибудь своим маленьким самолетом. Не от того, что сильно нужно. А когда мы смотрим на дорожную ситуацию в крупных городах нашей страны, все вот эти вот пробки, затруднения, хочется просто мигом или разом облететь. Но есть отличный способ даже в пробке коротать время. Делайте ваши радиоприемники погромче и наслаждайтесь классной музыкой в нашем эфире. Прямо сейчас Валерия «Маленький самолет», ну и, конечно же, актуальная информация с дорог страны. Почти 7 баллов и движение затруднено. Наблюдаем с вами на 17 часов 16 минут в Алматы. Участки дорог, где прямо сейчас придется постоять. Проспект Аль-Фараби в южном направлении от проспекта Достык до улицы Ремизовка. Здесь приготовьте чуть более получаса. На Тулебистой на восток от Исаева до проспекта Абулайхана более 25 минут. Пробка увеличилась и на Розыбакиева в южном направлении от улицы Дуйсенова до Садпаева. Здесь более 20 минут приготовьте. Плотный поток и на проспекте Назарбаева в северном направлении от улицы Багинбай-Батыра до проспекта Реймбека. Более 25 минут. В столице сейчас 5 баллов и также затруднения. Более 20 минут потеряете на проспекте Кабанбай-Батыра от Астана-Арена до улицы Сарайшик. Еще 15 приготовьте на проспекте Туран от улицы Ханов-Кирея и Женебека до улицы Достык. Снижать скорость будете на проспекте Рахимжана-Кушкарбаева от улицы Байеркум до проспекта Шакарима-Кудайбердиоллы. Радио НС желает вам доброго пути. Мимо.

Между прочим, ночь с собой несет тоже много всего интересного. А ночь в октябре уж совершенно точно. Именно этот месяц приготовил несколько интересных событий для любителей наблюдать за ночным небом. В течение месяца казахстанцы смогут увидеть метеорные потоки. Одними из интересных астрономических событий октября станут метеорные потоки Дракониды и Ориониды, пики которых ожидаются с 8 на 9 и с 21 на 22 октября. Представляете, можно будет наблюдать до 5 метеоров в час. Однако иногда активность может и кратковременно увеличиваться. Ну а время наблюдения с 8 вечера и до самого рассвета.

такой потрясающий понедельник у нас с вами, друзья, в музыкальном плане получился здесь на волне любимой радиостанции. Прямо сейчас подытоживаем еще один музыкальный. Здесь уже Акмаль и Ялагония с треком под названием «Пожар». Мне остается пожелать вам хорошего вечера этого понедельника и присоединиться ко всем тем, кто свой взор направил в сторону дома. Музыкальные бразды правления передаю своим коллегам. Мы с вами и дальше продолжим наслаждаться отличной музыкой. Ну а в эфире уже встречаемся в ближайшую среду в программе «Лайфчат». Обязательно передам ваш теплый привет. Ну а на сегодня все. Пока.

0: Разные мысли. Жирафа выгнать из зоопарка за шеей? Руки коротки.
1: Жирнова.
2: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
3: Когда это первый валютный контракт, когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
4: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Погода на радио НСН. Завтра в Алматы ожидается небольшой дождь, плюс 17. В столице будет пасмурно, осадки в виде дождя и снега, плюс 6. Погода.
1: Как сохранить здоровье женской груди? Принимайте Indol Forte Evalar. Именно он сохраняет баланс женских гормонов, предотвращает образование уплотнений в груди, снижает риск рака молочных желез. Indol Forte Evalar. Высокое качество, выгодная цена.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер КИЗ-16-01-95-003-Е-00-529-0618 от 29 июня 2018 года.
0: Радио.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ай жыл сайын жерден шамамен 2 дюймге алыстайды.
0: Жарнама.
2: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалор с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалор содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалор быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалор производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалор. Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16195-203E-30676-08-18-13.08.2018 года.
4: Алғаш рет валюталық келісімшарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
5: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

Айрықша әншін қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: Шешуші сұрап, қалағаныңды ал. NS Радиосы. Разные мысли. Дети, цветы жизни. Собрал букет, подари бабушке. Жернова.
1: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индо Форте от компании Эвалар. Натуральное, негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол Форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол Форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000529-0618 от 29 июня 2018 года.
3: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий-магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий-магазин.
4: Жұмыстада үйде тез көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат. Жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
5: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299900 теңгеден бастап. Толығырақ askona.kz.
6: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
0: НС радиосында жарнама. 356 6

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

Ламбас. 80-ші жылдарда ура. 80-ші жылдарда ура. 90-ші жылдарда ура. NS радиосында экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Атанада.

волчица, слышу я вслед. У тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости.

Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

научит гордого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

0: солнце.
1: Я сложная, она непростая, но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.